А в Фрайбург без критики лавиш летает, не умлей на кума. Не умлей на кума. Может, бахтам, а галя сейчас не ушла, а он сейчас азади ухачу шейдет.